muta brate, всяка мута бреме. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.